скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вторник дает нам очередной шанс, чтобы хорошо провести это лето. Какая у нас сегодня коллаборация, Лина?
1: Какая? Прекрасная.
0: Какая,
1: на
0: да,
1: которую, нам... кстати, уже реагируют уже в WhatsApp нам от Святослава.
0: Наш утренний, да, он, по-моему, да, сутками слушает радио.
1: Святослав, доброе утро вам.
0: Лина, Артем, доброе утро.
1: Вы
0: едем
1: молодец.
0: Дальше. Трек с топ-20. Не забываем голосовать. Топ-радио.лв, раздел топ-20.

0: последние треки сразу после рекламы.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика LV.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: Я все понял, я сегодня не одинокий голубь. Сегодня со мной Лина Исаева.
1: Курлы-курлы. Я сегодня с тобой на карнизе на этом.
0: Они не поймут этот курлык. Ты знаешь язык...
1: А кто не знает? Это же голуби.
0: Особенно, если ты не выспался. С утра Иван Андрей пишет нам, желание выспаться, это про меня. Доброе утречко!
1: Просыпаемся, просыпаемся.
0: Владимир, да, если в понедельник еще как-то можно не выспаться, потому что ты там после выходных вроде как бы, ну, по сценарию должен был отдохнуть, да, и в понедельник такой, ну, я после выходных, то если во вторник ты уже не высыпаешься, то это на рабочей обстановке, наверное, сказывается.
1: А что будет в среду? Потому что, скорее всего, все повторится.
0: Вот давайте сценарий перепишем. Ложитесь сегодня пораньше, чтобы была энергия.
1: Сломаем этот порочный круг.
0: Да, по крайней мере, энергия зайти на topradio.lv в раздел ТОП-20 и отдать голос за трек свой любимый. А пока что Дэвид Гетта, Тедди Свимс.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļa iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Nu i kak? Pāru dņēji? I dom gatov?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv. New entry.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 9 июня, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале и Восточном Видземе день пройдет без существенных осадков. В Курземе, Латгале и центральной части страны и столице температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. В Восточном Видземе столбики термометров покажут от плюс 16 до плюс 20 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.

0: Left, right, left, right. Кстати, кто не успел сегодня разомнуться, можно сделать шаг влево, шаг вправо.
1: А если уже едет человек на работу в машине или в такси, например?
0: Вот здесь очень не надо, да?
1: Да, там придется сидеть.
0: Да.
1: Кстати.
0: Про такси.
1: Про такси.
0: Да, какая-то новость тут мелькала.
1: Да, сегодня есть новость, то, что Европа постепенно готовится к эпохе роботакси. Понимаешь, что это значит?
0: Будет робот сидеть за рулем и...
1: Никого не будет за рулем.
0: Робот уже будет вшит.
1: Просто машина самопилотироваться будет.
0: А как же все вот эти милые разговоры с таксистом, да?
1: Да, его рассказы, то, что такси — это только для души.
0: Так вот, так у меня несколько бизнесов вообще, да. Но мне кажется, у нас народ такой, что многие даже не готовы вот к этим разговорам. Вот ты, когда садишь в такси, тебе надо поговорить?
1: Нет, я на

0: самом деле люблю помолчать, особенно в такси с незнакомым человеком, но...
1: Но если... слушай, сейчас все современно, да? Мне кажется, если будет автопилот в такси, да, то в любом случае будет возможность, будет какой-то экран. Ну, это я так вижу, это я так придумал, я художник, я так придумал, что ты сможешь пообщаться с роботом. Ну...
0: Допустим, но сейчас робот у нас уже в телефоне есть, но я сейчас поняла, осознала одно, то, что больше готова к нашим традиционным разговорам с таксистами.
1: С настоящим,
0: нежели довериться просто чему-то невидимому, бездушному, и куда он меня отвезет, а вдруг он врежется, а вдруг он чего-то не заметит. Вот лучше я буду, наверное, по старинке разговаривать с водителями.
1: А вы бы доверили свою душу и тело роботу или еще не готов?
0: Да, пишите нам на WhatsApp. 25037. Что вы думаете по этому поводу?

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Деглова от Гуннара Астрас до Ницгалас. Также на Густава Земгла Гатве от Ерицю до Бривиба с улица Круспилс, от Ренсену до Гранита, на Буле от Дзегужу до Даугавгривас. Также в Антвой мост от Кипсела до Екабы движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: кстати.
1: Прямо это за комплимент. А мне кажется, это идеальный саундтрек того, как ты сегодня подлетал к студии.
0: Да, не говори
1: прям
0: здесь.
1: Прям так же скакал.
0: А то уже в другой день с утра тут с радарами приедут ловить.
1: Нам этого не надо.
0: Нам этого не надо. Сегодня необычный состав, такого еще не было. Лина Исаева.
1: Это я.
0: Это
1: всем
0: да.
1: Доброе утро.
0: Вы Лину можете слушать днем.
1: Да, сегодня буду обязательно.
0: Обязательно.
1: С 3 до 5 встречаемся
0: вот, так
1: здесь.
0: Так что будем мы сегодня
1: будем.
0: До 10.
1: И сейчас мы есть.
0: Есть, и вас мы будем. Но я надеюсь, большую часть мы уже разбудили. Кто еще только просыпается, продолжаем делать зарядку.
1: И

0: кажется, под этот трек можно просыпаться. Gorgon City, tell me it's true. Скажи мне, что это правда.
1: Артем, я больше не могу молчать.
0: Что случилось? Что
1: мне нужно сознаться.
0: Давай, ты на самом деле мальчик?
1: Нет, желательно на всю страну. Вот так вот я пользуюсь служебным положением.
0: Подожди.
1: Ты какой-то звук хочешь?
0: Нет, подожди. Давай вот так вот.
1: Да.
0: Впервые. Это очень рискованно.
1: Вчера вечером после своей смены я прихожу домой, думаю, надо поужинать. Открываю коробочку свою с едой на вынос, которую я взяла в нашем студийном кафетерии. Открываю, а там еда не моя. И вот этот звук сейчас. Да. В общем...
0: Там вообще не еда.
1: Нет, там была еда, но я еще когда несла эту коробку домой, я думала, какая-то она удивительно тяжелая. У меня там не такая тяжелая
0: кто-то
1: еда была.
0: Кто-то мне что-то добавил
1: в
0: пока.
1: В общем, представляешь, я какого-то человека лишила вчера ужина, потому что из нашего офисного холодильника я забрала чужую коробку.
0: Окей.
1: Я думала об этом всю ночь в фоновом режиме, пока спала. Я думаю сейчас об этом. И вот как мне исправить этот косяк? Я, конечно же, принесла эту еду, я ее поставила
0: я
1: в холодильник.
0: Ты уже поставила? Я видел эту коробочку.
1: Нет, я ночью дома у себя поставила в холодильник, чтобы она не испортилась. Но мало ли, человек все-таки сегодня не заметил, да, исчезновения. И вот сегодня пообедает этой коробкой.
0: Но после того, как ты созналась на всю страну, возможно, кто-то...
1: Есть вероятность, что он сейчас слышал это.
0: Возможно, человек этот сейчас едет на работу в офис. Да. Может быть, это кто-то из наших. Надо было в нашу рабочую группу написать.
1: Ну, тут будет проще извиняться, но мой план такой. Поставить эту коробку на место и положить к ней шоколадку, как думаешь?
0: Перекреститься.
1: Это я уже сделала.
0: Да, кстати, положить шоколадку — это хороший маневр, потому что, чтобы человек не подумал то, что он просто не заметил ее, он будет знать, что коробка путешествовала, да?

0: То, что это вообще не его коробка, потому что на ней лежит какая-то шоколадка чужая. Просто десерт тот себе заготовил.
1: Так же, как ты подумала, что это не твоя коробка.
0: В общем, друзья, если у вас есть какие-то более хорошие идеи, как извиниться перед этим человеком, присылайте мне свои варианты. Спасите,
1: помогите. Да, я думаю, сегодня, кстати, об этом можно поговорить. Я думаю, у каждого бывало такое, что ненароком, случайно вы что-то украли.
0: Что-то скоммуниздил у кого-то, да, но сам того не хотел.
1: Не обязательно это про еду, это может быть что угодно, да? Там ключи. У меня как-то я у кого-то из коллег ключи от машины взял, потому что у нас
0: вот,
1: похоже...
0: А человек пешком домой пошел.
1: Вот. Так что пишите 250037, да, а Алина пойдет до нашего холодильника возвращать.
0: Шоколадкой.
1: Слушай, может, не надо шоколадку? Может, я ее заберу?
0: Я пошла. 250037.

0: слышишь этот сигнал, не теряй времени, звони сразу и выигрывай подарочную карту Виада на 30 евро. Ну и денек. Виада, выгодно остановиться.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy!

0: Ну смотри, возвращаемся к этой коробочке, которую ты... Ну,
1: злосчастный.
0: По крайней мере, сказала, что я случайно забрала.
1: Совершенно, я же не съела.
0: Не, может, у тебя сначала был коварный план, а коробочка, никто не забрал, а потом тебя замучила совесть, например.
1: Нет, все, коробочка на месте, шоколадка на ней, спасибо всем за советы. Все тоже посоветовали мне просто положить милую записочку с извинениями. Так и сделала, шоколадка на ней лежит, моя любимая Kinder Bueno. Это же не реклама? Ну, это... Даже если это реклама, она достойна этого.
0: Вот, вкусно, шоколадка молочная, да. Я думаю, человек... А если он... А представляешь, мы же сейчас будем следить за этой коробочкой.
1: Да, я думаю, мы будем долго ее наблюдать там.
0: Человек уже забыл про нее, а сейчас, ну, он даже не... Ну, все, украли и украли. Вот, так что есть вероятность, что эта коробочка теперь там будет лежать.
1: Но если она будет лежать долго, коробочку я аккуратно выкину. Да, правильно, ты проследил ход моих мыслей. А шоколадка, она не испортится.
0: Тем более в холодильнике. Слушай, мне иногда кажется, что ты моя сестра. Вот.
1: Мама мне не говорила ничего про тебя.
0: А что у нас сегодня? Да, поэтому мы решили поднять эту тему, когда вы что-то случайно украли. Не специально, без злого умысла. Вот так же, как...
1: Перепутали.
0: Да, и чем...
1: Хотели взять свое, взяли чужое.
0: Чем это все закончилось?
1: Что
0: пишите
1: это
0: нам. 2-5-0-3-7.

0: Советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипселе.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
3: О, это уже звучит хорошо.
2: Филе ментая жареное.
3: Отлично.
2: И сырники.
3: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
2: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
3: Все, поехали. Берем.
1: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Грила сезон, ir spilvi сезон. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
12: Прямо сейчас.
13: Прямо сейчас песни из топ-20.
14: Это топ-20.
15: Место номер 8.
16: Восьмая.

0: кто-то, возможно, сейчас ран на работу.
1: Надо ускоряться. 9 уже вот-вот, близко.
0: Кстати, да, это такая базовая черта, когда многие приходят на работу. 9 часов.
1: Ну, это хорошо, минута в минуту.
0: После 9 уже заканчивается.
1: А что, раньше
0: пробки.
1: Никто не требует?
0: Мы сегодня здесь с вами уже с 7 утра, Лина Исаева.
1: Это я была с 7, а ты?
0: Я был в 7.02. Примерно.
1: Да, вот, не собрал.
0: Так, когда вы случайно что-то украли? Нет, это даже слишком громкое
1: слово.
0: Нет,
1: не украли, нельзя применять такой глагол. Случайно взяли по ошибке чужую вещь.
0: Да, вот как Лина.
1: Как я, например, вчера.
0: Чужую из холодильника.
1: Коробочку с едой.
0: Андрей нам пишет: после тренировки вышел из зала в чужих кроссовках. Они были точно такой же модели. Понял это только дома, когда увидел, что размер немного не мой.
1: Интересно, что он по размеру это понял, а не по запаху, например.
0: Это хорошо, это повезло.
1: А вот, например, Марина, моя сестра, по несчастью, говорит, что на работе забрала из холодильника чужой йогурт. И только когда открыла, поняла, что такой вкус я вообще никогда не покупаю.
0: Было уже поздно. Ну ничего, в принципе, можно было найти такой же йогурт с таким вкусом и вернуть. Хорошо, что ты, когда свою коробку забрала, ты открыла и поняла, что, ну,
1: да, там все очевидно было.
0: Не похоже. А представляешь, если бы это была чужая коробка и еда еще была бы похожа, ты ешь такая, так. Так, ну, с такими соусами я,
1: и почему-то начато уже, да?
0: Да, и вообще, что здесь...
1: Зачем я тут доедаю?
0: Что здесь делает петрушка? Это не мое. А все, выплевывать
1: уже
0: поздно. Пришлось бы готовить точно такое блюдо.
1: Ну, это сложно.
0: И одной бы шоколадкой ты бы уже не отделались. А что у вас бывало, да, когда вы случайно что-то не свое взяли?
1: Рассказывайте. 2...

на, возможно, успеть слетать, пока звучит реклама, а потом Кайго, Дан Туминский, Heaven on Your Mind. The warning now to Corazon, your heart.

0: Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Металлолом стал мед, вставай, много денег выручай. Металлолом стал мед, вставай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, вставай.
6: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
7: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замгалагатва от Ирицю до Бривебас, также новации еще от Кантора до Улманя Гатве, на Булю от Загужу до Даугав Гривас, также на Бривебас от Джутас до Густава Замгалагатва и на Даугав Гривас от Лиданю до Лилиес. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: если ты решишь уйти, ты хотя бы мне напиши, Лина. Но я думаю,
1: я
0: ты останешься
1: ухожу.
0: До 10.
1: Да, и я не зря сюда сегодня пришла. Как
0: Big Baby Tape.
1: Да, и кто?
0: Toxic Nobody.
1: Я хотела сказать, что как минимум я сегодня тебя просветила, что он Toxic, а не Toxic.
0: Для меня он был Toxic всегда.
1: Toxic это я, которая тебе рассказала про это.
0: Так, что у нас? О, смотри, кто-то случайно вышла из магазина с дыней под мышкой. Поняла это только на полпути домой. Вернулась и оплатила. Странно, что не заметила это даже, когда пакет с продуктами собирала в магазине.
1: Да вот. Ничего не странно. Дыня, она такая гладенькая, обтекаемая.
0: Хорошо подмышка помещает.
1: Ну, все
0: в зависимости от того, какая подмышка. Вот. Но мне кажется, когда в руки что-то взял, это уже автоматом становится твое. У тебя никогда не бывало, ты вот телефон держишь
1: и
0: в руке,
1: его, да?
0: Где же телефон?
1: Классика
0: где же
1: жанра.
0: Мой телефон? Да, сегодня мы вас спросили, когда вы что-то случайно немного прихватизировали.
1: Да.
0: Да, бывало ли такое?
1: Тест на возраст сейчас был. Прихватизировать.
0: Обо всем этом мы начали говорить, когда Лина призналась, что она забрала не свою коробку из холодильника.
1: Да, было дело.
0: Может быть, вы тоже у коллег что-то забрали. 2-5-0-37. Поехали.

утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl. Calvin Harris. Шо вы с Риги сканайся?

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Бриве, Басот, Джутас,

Густава Замглагатва, також на Лепес перед Улманя Гатве, на Лелирбес от Венспелс до Дрейлиню движение затруднено, также на Ропажу от Ледманес до Брівібас и на Брунінек от Брівібас до Волдемара пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: руках Лина Исаева.
1: Доброе утро всем, кто еще в дороге, на работу, или, может быть, уже на работе.
0: Кто просыпается, может быть, кто-то ездит с работы после ночной смены.
1: Точно.
0: И случайно прихватил что-то не свое. Сегодня мы как раз об этом говорим.
1: Да, сегодня у нас такая тема, и вот нам написали еще наши слушатели свои
0: Доброе
1: истории.
0: Утро. Однажды вышел из строительного магазина
1: со стремянкой,
0: не оплатив. Обнаружил это в машине, так и не оплатил.
1: Надо было
0: Стыдно.
1: Очень сильно быть занятым своими мыслями.
0: Да, так, может, вы до сих пор
1: вынести.
0: Сидите в машине и не оплатили?
1: Со стремянкой.
0: Поэтому, да, мы вам рекомендуем пойти и оплатить эту стремянку. Ну, ладно, своих слушателей мы не сдаем. Ну, слушай, стремянка — это не жвачка.
1: Это не иголка в стоге сена, да,
0: и не жвачка в кармане. Ладно, дыни еще под мышкой, я понимаю, но
1: для
0: вот
1: этого
0: это...
1: человек очень был занят своей стройкой, уже устал, и вот допустил такую оплошность.
0: Ладно,
1: ничего.
0: Ладно, я поработаю со стремянкой и потом верну. Или, может быть, все еще не поздно оплатить. Да, представляешь, через полгода
1: никогда
0: приезжаешь.
1: Никогда не поздно. Так, особенно все, что касается денег, никогда не поздно.
0: Частенько выношу с работы наушники. Мы, кстати, тоже можем вынести
1: наушники. Но это будет заметно, как минимум следующему ведущему.
0: Один раз даже лаптоп вынес. Но это все случайно. Честно. Кстати, хорошо, что мое начальство топ-радио не слушает.
1: Как это хорошо, это плохо.
0: Да, и хорошо,
1: топ-радио
0: что...
1: надо слушать.
0: Да, так что вот начальство может знать гораздо больше, если будет слушать. Например, куда пропадают все лаптопы.
1: Да-да, у нас тут все с чистосердечным к нам приходят.
0: 2-5-0-37. А что у вас получалось случайно вынести?

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок». Строй надежно.
6: Грила сезон и спилвы сезон. Шашлыкс, бургеры вай сулыги дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Атруды саву грила сезонас гаршу спилва плаухтам.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
10: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
11: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronum 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
12: Top! Встречай лето вместе!

Вместе с Юск создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.

0: Ну и кто же у нас дозвонился? Доброе утро.
1: Доброе утро. Денис дозвонился.
0: Денис дозвонился. Денис, мы вас поздравляем. Эти аплодисменты вам. Расскажите всем, почему позвонили.

0: потому что уже 100 раз звоню, хочу выиграть подарочную карту от Виада.
1: Отлично, вот этого, да, услышали. Характерный сигнал вот такой, да? Сегодня у нас особенный день с Виада. Денис, мы вас поздравляем. Оставайтесь на линии, с вами поговорим за эфиром. Мы лишь напомним, что сегодня действительно супер выгодный день с Виада. 15 центов на каждый литр топлива. Так что заезжайте и заполняйте полный бак.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: меня спрашивают, ты что, кофеина перепила? Нет, не знаю, настроение такое. Просто нужно заряжать этот день хотя бы своим настроением. Ну, если погода не может, то я здесь, я для вас, я с вами. Если что, Рузанна в студии. И впереди у нас много классной музыки, к которой мы скоро вернемся.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина Горение на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Кассину Кай. Предложения действуют в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Металлолом стал мед, вставай, много денег выручай. Металлолом стал мед, вставай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мед, вставай.

для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте. Calvin Harris. Šovasar Rīgas kanē.

0: Басовое.
1: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.

день сдался как-то странным образом, все пошло как-то вверх дном, кувырком. В такие дни мне лично хочется сразу это все выровнять, поэтому я становлюсь какой-то гиперактивной, мне хочется... Это как-то само собой происходит. Хочется это все дело выровнять, подогреть, классно.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в первой половине дня по Латвии пройдет зона осадков. Дождь ожидается преимущественно в Видземе, местами сильный, но во второй половине дня осадки прекратятся. В течение дня облака постепенно рассеются с юго-запада. Выглянет солнце, но вечером к Латвии с юго-запада приблизится новая зона осадков. Воздух потеплеет до плюс 19-23 градусов, местами на Курзамском побережье и Видземе до плюс 16-18 градусов. В Риге день также начнется с пасмурной погоды. В первой половине дня еще ожидаются дожди, но позже облака рассеются и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, и температура воздуха в столице сегодня

июня, день рождения, то смотри, с кем вместе ты его сегодня отмечаешь. Джонни Депп и Натали Портман. Вот с ними вместе. Талантливые, разносторонние люди. Возможно, ты тоже такой. Скорее всего, так и есть. Джонни Деппу сегодня исполняется 63. И для миллионов зрителей он, конечно же, навсегда остается капитаном Джеком Воробьем из серии фильмов «Пират Карибского моря». Но, кстати, мало кто знает, что в юности Депп мечтал стать рок-музыкантом, а не вот это вот все, да, что сделало его настолько знаменитым. И начал он свою актерскую карьеру вообще совершенно случайно. Что у него? У него «Золотой глобус», у него премия гильдии актеров, киноактеров США и трижды номинировался на «Оскар». Среди его самых ярких ролей это Эдвард Руки-ножницы, кто помнит, Суини Тодд, Вилли Вонка и, конечно же, легендарный «Пират». Далее, «Леон», «Звездные войны», «Черный лебедь» и многое другое. Это уже не про Джонни Деппа, а про Натали Портман. Ей сегодня 45. В кино она дебютировала всего в 12 лет. В 12 лет. Ну, ребенок. И это был фильм «Леон». Она там была просто прекрасная. А позже она уже получила премию «Оскар» за роль психологической такой нелегкой драме «Черный лебедь». Кстати, кто смотрел? Как вам? Такое что-то очень сильно необычное. И интересно, что, кстати, Натали, она окончила Гарвардский университет по специальности психология. Она очень, кстати, несколько языков знает свободно. Причем, ну, вот такие вот творческие разносторонние личности, разносторонние люди. И поздравляем этих именинников, поздравляем вас, если у вас сегодня праздник. Ну и, дорогие слушатели, вам сегодня вдохновение, шансы, возможно, глянуть какой-нибудь хороший

0: Пати заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Для мощного лета выбирай Теле 2.

слышишь этот сигнал, не теряй времени, звони сразу и выигрывай подарочную карту Виада на 30 евро. Ну и денек. Виада, выгодно остановиться.

0: добрый день.
1: Добрый день.
0: Ой, привет. Как зовут тебя?
1: Эрика.
0: Эрика. Класс, я очень рада. Ты рада?
1: Рада.
0: Рада, что я подняла тебя, что ты услышала музыку на фоне, да? Это да. Значит, что ты, Эрика, была самая первая, кто услышал, чухнул, пальчиками хоп-хоп-хоп, и была первая, кто дозвонился до нас на топ-радио, и ты выигрываешь подарочную карту от Виады на 30 евро. У-ху! Поздравляю тебя, я слышу, ты там не одна.
1: Да, с дочкой, с матерью.
0: Привет всем, привет. Как зовут вас, компашка ваша классная, везучая сегодня?
1: Маму Жанна, дочку Милана.
0: Эрика, Жанна, Милан, сегодня у вас классный день, везучий. Сегодня вот вы уже, вот эта удача к вам прилетела в карман в виде подарочной карты от Виады на 30 евро. Я вас поздравляю, девушки, девчонки, ура! Класс, Эрика, жди сообщения, как получить приз, ну и классного дня вам всем.
1: Спасибо, Рибан.
0: Ура, пока-пока. Ну вот такая история у нас получилась. Сегодня девчонки выиграли от Виады подарочную карту. Поздравляем. Сегодня, напоминаю, что очень классный, выгодный день от Виады. Сегодня можно к ним заезжать. Супер выгодно. Скидка 15 центов на все топливо. Акция, конечно же, в силе с Виада плюс карты. Если у вас такая есть, Виада Латвия и Lidl плюс приложениями. В общем, не упускаем сегодня возможность. Заправляемся по полной. Выгодно остановиться, Виада. Да.

0: точно слышали. Азалия Бэнкс. Очень скоро.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

трек, который можно пускать на радио, если вы понимаете, о чем я говорю. Но этот вроде как можно. Ну, как минимум, мы где-то местами немножко закроем ушки.

ближется к завершению. Это значит, что время с вами попрощаться и передать эту студию, этот пульт, эти кнопочки, этот микрофон и вас, дорогие слушатели, в надежные руки.

0: важный, нужный звук. Ну и расскажу вам немного о погоде в завершении.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в первой половине дня в Латвии дождь останется преимущественно в Видземе. Местами сильный, но во второй половине дня осадки прекратятся. В течение дня облака постепенно рассеются с юго-запада, выглянет солнце. Но вечером к Латвии с юго-запада приблизится новая зона осадков. Воздух потеплеет до плюс 23 градусов. Местами на Курзамском побережье и Видземе до плюс 16-18 градусов. В Риге день также в первой половине дня пасмурная, но во второй половине еще ожидаются дожди, а позже уже выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 22.

0: на 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Zūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top, top! Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
9: We'll be right back.

0: Здравствуйте, хорошего дня, отличного настроения. Равномерно, соразмерно, в одинаковой мере доли. Нам, людям, очень хорошо известны эти слова, но кажется, погоде, природе не совсем. 10 месяцев у нас была засуха, очень мало осадков, как на тебе с субботы, исключение воскресенья. Где-то даже прям сейчас и каждый день на этой неделе дожди, ребята.
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: То есть, либо очень сухой, либо очень мокрый период у нас. Неужели это наши новые реалии? Будем наблюдать и делать это с отличной музыкой и призами, новостями спорта, автоновостями. Здесь, в «Хит за хитом», начинаем общаться целых следующих 3 часа. Покорим.

Кевин Шульц и Bad Times. Классная новая композиция, которую ждем в претендентах нашего хит-парада. Прямо сейчас рубрика «Не звучит», и у нас появляется мощная композиция от Backstreet Boys. Да, ребята, Backstreet Boys в эфире «Не звучит» с треком «Incomplete». Это... Эти ребята – одни из самых успешных бойс-бендов в истории музыки. Группа появилась в 1993 году и продала более 100 миллионов записей по всему миру. Их хиты «Everybody», «As long as you love me», «I want it that way» и многие другие стали настоящими символами поп-музыки конца 90-х, начала 2000-х. Но «Incomplete» вышла в 2005 году, показала Backstreet Boys с более взрослой и эмоциональной стороны. Песня рассказывает о человеке, который чувствует себя незавершенным без любимого человека. Это история о потере, сожалении и попытке справиться с пустотой после расставания. Интересно, что именно «Incomplete» стала первым синглом группы, дебютировавшим на первом месте чарта iTunes во многих странах после их возвращения. Композиция также вошла в Billboard чарт и европейские хит-парады. Ну а мощный и эмоциональный вокал, который здесь присутствует и который мы будем слушать прямо сейчас, сделал эту композицию одной из самых сильных баллад в истории группы. Впервые Backstreet Boys и Incomplete из 2005 года в 2026 летом на Топ-радио.

0: Крюков все-таки, да, привел этот трек «Одинокий голубь» к первой своей победе. Единички, но, естественно, благодаря вашему голосованию. 15-го еще весной, мая, этот трек возглавил наш хит-парад со второй на первую. Скинул оттуда «Городу» и «Рейнер Зонебелт» «Локо-Локо». 22-го числа пошло снижение с первой на шестую позицию, потом с шестой на десятую.
1: 13-я позиция.
0: Вот с 10 на 13, уже которую неделю подряд третью. Снижение происходит у бывшего лидера. Надо что-то делать 7 недель в нашем топе. Был 2 года назад на этом месте Topic и Out My Head. Вспоминаем, как это было. Вторая неделя плюс несколько строчек с 18 места.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем во многих районах Видзьма продолжают идти дожди. На остальной территории страны только местами возможны кратковременные осадки. В центральной и западной частях переменная облачность, местами солнечно. А вот поздно вечером в Корзуме возможны осадки. Ветер слабый, Видзьма и Латгале умеренный, западный. Температура воздуха 13-16 тепла в Видзьма, в Латгале 16-21, 19-21 по Земгале, в Корзуме плюс 18-21. В Риге возможен кратковременный дождь, облачность уменьшится, при слабом ветре воздух прогреется до 23 градусов тепла. Завтра в среду днем вновь больше всего осадков окажется в Латгале и утром, и днем. В остальной части страны переменная облачность, воздух прогреется до 15-22 градусов тепла.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāne Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидка 25% на определенные продукты «Лилбиотик» с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: Басовое.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.

скоро чемпионат мира по футболу, а по хоккею уже закончился. Ждем 27-й год. Стал известен состав групп на чемпионат мира по хоккею 27-го года. Турнир пройдет на этот раз в Германии с 14 по 30 мая. В состав группы А вошли такие сборные, как Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. В группе Б встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии. Действующим, напомню, победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира совсем недавно обыграла страну-хозяйку турнира, бедные швейцарцы. Как им не везет, сколько лет уже подряд. И в овертайме они проиграли со счетом 0-1. Продолжим с новостями спорта. На этот раз у нас будут новости Формулы-1. Небольшие, но очень важные и интересные. А пока

0: Love Music.
1: Top Radio.

латвийская группа Force. Лето за нас, помните? Летние дискотеки на пляже в Юрмале. Там были и Европа, и Force, и Яна Кей, и многие другие. Латвийские не

Только латвийские музыканты. Вот это были времена. Лето за нас. Большое спасибо ребятам за этот и многие другие хиты, которые мы будем вспоминать периодически, когда будет, к примеру, лить дождь. Потому что у них и на эту тему есть песня. Новости спорта. Формула-1, семикратный чемпион мира и пилот Феррари британец Льюис Хэмилтон установил очередное достижение на минувшем гран-при Монако. Формула-1. Хэмилтон стал вторым пилотом в истории, сумевшим 8 раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло после бразильца Айртона Сены. И 28-летний монегаск Шарль Леклер высказался о проблеме с тормозами на гран-при Монако, из-за чего и сошел с дистанции, хотя мог занять очень высокое третье место. Из 4 тормозов у меня не работали 3. Ну, для Формулы-1, представьте, что это такое. В машине Формулы-1 это никогда не сулит ничего хорошего, говорит Шарль. Передний левый работал хорошо, передний правый работал наполовину, а 2 задних тормоза не работали вообще. У нас есть решение внутри команды. Со следующей гонки Леклер перейдет на версию тормозов, которая установлена у напарника Хэмилтона, который доехал до 2-го места и не жаловался на тормоза. Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Repeat It. Вторая попытка пробиться к нам в топ-20. И последняя. Нравится трек? Заходи, голосуй. Топрадио.лв. Топ-20. До встречи в новом часе.

антидотом может служить и твой друг. Конечно же, из всех праздников, которые отмечаются людьми 9 июня, сегодня это самый центральный, важный, особенно в наше цифровое время, когда друзей полным у нас полно, но они, как правило, виртуальные, зато легко доступные. Но и ценим мы их в итоге меньше, чем...

0: старые истории, то, что можно им доверить, они хранят. Иногда нет. И все равно продолжают с нами общаться, и мы тоже с ними. Международный день друзей сегодня. И исследования показывают, люди с крепкими социальными связями легче справляются со стрессом и чувствуют себя счастливее. У нашего с вами мозга есть предел близких контактов. Ученые предполагают, что человек способен поддерживать около 150 устойчивых социальных связей. Друзья влияют на привычки сильнее, чем нам может даже показаться. Мы часто перенимаем манеру общения, вкусы и даже настроение своего друга, своего окружения. Некоторые дружбы длятся десятилетиями, и это здорово, если вы один из тех, кто может этим похвастаться. Ну и во время съемок сериала «Friends», который я не осилил, ни одну серию не посмотрел, за это меня критикуют все, весь женский пол, который меня знает, который так или иначе поднимал эту тему, потому что они такое ощущение, что все поголовно и неоднократно посмотрели сериал «Friends», и поэтому со мной дружить не хотят после того, как узнают, что «Friends» я не смотрел. В общем, актеры, зато я знаю, что актеры этого сериала «Friends» настолько подружились, что договорились получать одинаковые гонорары, поддерживая друг друга в переговорах с продюсерами. Это случай стал одним из самых известных примеров солидарности в телеиндустрии.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Чего? Wake me up. Я думаю, что этот легендарный танцевальный трек будет жить с нами вечно. Спасибо тебе большой, Швед, за свою музыку, за свое настроение. В эфире у нас рубрика «Не звучит новая песня» «Фиеста» от Гаязов и Бразерс. И это братья Тимур и Ильяс Гаязовы. Это один из самых успешных поп-дуэтов современной русскоязычной сцены. Настоящий прорыв случился после таких хитов, как «До встречи на танцполе», «Малиновая лада», «Пошла жарая», которые превратили

их постоянных гостей чартов и радиоэфиров. Их стиль — это смесь дэнс-поп, восточных мотивов, клубной энергии и очень цепких припевов. Что касается песни, которую мы послушаем впервые здесь на Топ-радио, и, возможно, когда-нибудь она у нас будет постоянно звучать, если зацепится с сегодняшнего дня. «Фиеста» — это песня про атмосферу праздника, свободы и летние ночи, когда музыка становится главным языком общения. Что парни придумали на этот раз? Да, слышно сразу. Их стиль.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

наверное, тот, кто сейчас держит путь домой, может, возможно, он долгий, длинный, из одной страны в другую страну, и эта песня отзывается ему вдвойне. Don't wanna go home, Медуза. Участник нашего хит-парада, 12-я позиция, вниз на одну строчку. За неделю, 7 недель в нашем топе.

0: топе. Высшее место 10, где этот трек был дважды. Но львиную долю времени проводится во второй десятке. Что у нас?
1: Место номер 12.
2: 12.
0: На 12 месте было год назад, тогда был прогресс. С 17 места на 12 Леони и Имран, The Weeknd, 7 недель тоже был в топе, и тоже высшее место было 10. Обожаю такие совпадения.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем во многих районах Видзьма продолжают идти дожди. На остальной территории страны только местами возможны кратковременные осадки. В центральной и западной частях переменная облачность, местами солнечно. А вот поздно вечером в Корзуме возможны осадки. Ветер слабый, Видзьма и Латгале умеренный, западный. Температура воздуха 13-16 тепла в Видзьма, в Латгале 16-21, 19-21 по Земгале, в Корзуме плюс 18-21. В Риге возможен кратковременный дождь, облачность уменьшится, при слабом ветре воздух прогреется до 23 градусов тепла. Завтра в среду днем вновь больше всего осадков окажется в Латгале и утром, и днем. В остальной части страны переменная облачность, воздух прогреется до 15-22 градусов тепла.

Все, лето у нас стартануло. Естественно, мы отправляемся к водоему на своем автомобиле, но за это можно получить штраф. Мы об этом поговорим с вами, поговорим о правилах в Европе и в балтийских странах. И конкурсы, призы. Не отключайтесь, все это в этом часе.

0: новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены. А Linux Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Allwell Ballardi за полцены. И Lil Biotic со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plānā.

услышишь этот сигнал, не теряй времени, звони сразу и выигрывай подарочную карту Виада на 30 евро. Ну и денек. Виада. Выгодно остановиться.

0: Вроде получилось. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Как день вас... добрый.
0: День добрый. Как вас зовут? Победитель вы
1: Максим.
0: Наш.
1: Максим.
0: Максим. Максим, эти аплодисменты слышите?
1: Да, все отлично.
0: Все, запротоколировали, все. Вы победитель. Прям в яблочко, Максим. Когда вам в последний раз говорили, прям в яблочко?
1: А, как-то, знаете, как за ебинго ходили, вот один раз победил там тоже.
0: Знаете, что я сейчас придумал и подумал? Порадовать вас еще и песней или вашим любимым жанром. Не факт, что я смогу сыграть именно то, что вы захотите из-за различных правил радио, да, но мы можем что-то подобрать, попробовать. Какой жанр вам больше всего нравится? Вот, например...
1: Отлично, русский рок.
0: У меня был тут список, вы взяли, все сломали. Танцевальная музыка, рэп, R&B или рок-музыка. Окей, в принципе, вы угадали. Русский рок. Ваша любимая песня или исполнитель? Есть такой, существует?
1: Ой, ну и всяких много разных. Ну, как бы,
0: ну, например,
1: все нравится абсолютно все.
0: Ну,
1: Фриксоны какой-нибудь бы поставить. Ну, такой не будет жанр этот играть.
0: Хорошо, русский рок, значит, да?
1: Да.
0: Отлично,
1: да.
0: Хорошо. Я обязательно в течение следующей песни, которая у нас будет звучать,

0: опять. Найду что-то, подберу и еще и таким образом вас порадую. Ну вот у меня такое сегодня настроение. Ну, я тоже так считаю. Максим, вы отдыхаете, работаете?
1: Вот, еду с работы уже, все, отстрелялся.
0: Отлично, молодец, правильно. Всем бы так в час 44. Хорошо, Максим, я сейчас, не кладите трубочку, проверю, запишу ваш номер телефона. Вы можете пока просто передать всем привет, кто не выиграл сегодня у меня. И пожелать
1: привет
0: удачи.
1: Привет всем, кто не выиграл.
0: Да, и удачи вам в следующих эфирах. Еще две подарочные карты на 30 евро от Виада получат и остальные, как и Максим. Максим, 123, ваш номер телефона заканчивается, да?
1: Да.
0: Отлично, все, ждите на этот номер телефона смс-ку. И хорошего вам дня, удачи. Спасибо вам за этот позитивный голос в нашем эфире. Все, пока.
1: И вам привет. И рок-песни. Все, удачи всем.
0: И русский рок слушайте через 3 минуты примерно, да?
1: Да.
0: Да, отлично. Давайте. Отлично.
1: Спасибо.
0: Пока, пока. Ну, а всем остальным информация вот какая. Да, у нас подарочная карта на 30 евро от Виада улетает уже, получается, третья сегодня, но не последняя. Супервыгодный день с Виада в любом случае будет продолжаться, даже если вы не победите. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Это и бензин, и дистопливо. Акция в силе с Виада плюс картой, Виада Латвия и Lidl плюс приложениями. Даже если у вас нет Виады плюс карты, то вы можете ее сделать на месте и сразу же получаете скидку. Ну, а я удаляюсь за кулисы для того, чтобы найти нашему победителю что-то интересное, ну и, собственно, всем остальным, кто слушает топ-радио прямо сейчас.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Лето в Европе – это не только пляжи, кемпинги и путешествия на машине, но и неожиданные штрафы у воды. И речь не про скорость, а про парковку возле рек, озер и моря. Во многих странах Европы действительно действуют жесткие природоохранные правила. Например, в Хорватии, Италии, Испании и Франции запрещено подъезжать прямо к береговой линии вне официальных парковок и кемпингов. Особенно строго следя за национальными парками и морскими побережьями. Штрафы там могут доходить до нескольких сотен евро. В Германии и Австрии за парковку у озера или в лесной зоне вне разрешенного места можно получить не только штраф, но и проблемы с экологической инспекцией. А в Скандинавии, где любят автопутешествия, правило простое. Природу уважай, машину оставляй там, где разрешено. Что касается Балтии, в Латвии, Литве и Эстонии тоже существуют запретные прибрежные зоны. Например, в Латвии возле Балтийского моря и дюн запрещено заезжать на машине в не специально оборудованные места. Особенно внимательно за этим следят летом в Юрмале, Саукрасте и на природных территориях. Штрафы могут получить и туристы, и местные жители. Это надо знать и помнить. Проблемы не только в колесах на песке. Машины загрязняют почву, вредят дюнам и разрушают прибрежную экосистему, которая восстанавливается годами. Так что правило этого лета достаточно простое. Чем ближе к воде хочется подъехать, тем внимательнее надо смотреть на знаки и изучать эту местность. Иногда самые дорогие фотографии с пляжа – это фото штрафа подводников.

Walker и Robin Paculin. Just. Сегодня праздник вещей, которые существуют всего несколько секунд, но почему-то делают этот мир радостнее, даже для взрослых. День пускания мыльных пузырей. Радужные цвета появляются из-за света, как вы понимаете. Тонкая мыльная пленка преломляет и отражает свет, создавая переливающиеся узоры, которые так нравятся, да и не только детям, но и взрослым. Самые большие пузыри могут быть размером

0: автомобиль. На фестивалях и шоу используют специальные смеси и огромные рамки. И если вы думаете, кто в эту рамку дует, да? И если вы думаете, что ученым нечего делать, то после этого, что я сейчас вам расскажу, я тоже так начал думать. Ученые изучают пузыри всерьез. Исследования мыльных пленок помогают физике, химии и инженерии. В 1990-х в Европе начали проводить чемпионаты по гигантским мыльным пузырям. Участники экспериментировали с рецептами настолько увлеченно, что некоторые сравнивали себя с алхимиками. Только вместо золота они создавали идеально переливающиеся пузыри.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Прыгаю в автомобиль после этого эфира и лечу на дачу для того, чтобы надуть самый большой пузырь и отправить соседу. Пускай порадуется. «Дача», Леонид Руденко, новая песня.

2 часа и 12 минут в Латвии, 9 июня. Красим лето, но делаем это с музыкой. Любимой музыкой Florida Whistle. Популярный известный трек и музыкант, ну а далее от популярного к непопулярным, но очень талантливым и перспективным Платон и Джуле. Moving — это, не совсем новая песня 23-го года, но она ни разу не звучала на топ-радио и на FM в Латвии. Платон — это электронный продюсер новой волны, который делает ставку на атмосферный мелодик хаус и эмоциональное дэнс-звучание. Джулей добавляет композиции мягкий и очень чувственный вокал, что сейчас мы будем заценивать целых 3 минуты. Moving — песня о движении вперед, о моменте, когда человек перестает жить в прошлом и начинает заново искать себя, новые чувства и новые горизонты. Поехали!

0: умные устройства.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! Зепро!

0: первая неделя, пускай это будет стартовое, и так оно и есть. Просто я к чему? К тому, что я думал, вообще трек начнет с первой позиции. Ему очень многие пророчили лидерство, но вот на первой неделе он это не сделал. Как бы есть единичка, но с нулем еще.
1: Место номер 10. 10.
0: С 10 места Шаде начинает участие в нашем топе. Посмотрим, что будет дальше, и уже на этой неделе увидим, куда он двинется. Ровно год назад на 10 месте была Инна. I'll be waiting. Тогда была вторая неделя. Причем подряд на своей стартовой 10.

0: friend if you want to be on top.
1: Небольшая встреча с 90-ми на топ-радио Love Message. Как-то достаточно облачно в столице Латвии. Будем надеяться, что после этого трека распогодится, еще больше будет солнца. А то как-то много в последнее время было осадков. Знаете, иногда отпуск в Европе запоминается архитектурой. Иногда кухней, да, иногда кто-то отправляется за границу для того, чтобы познакомиться с культурой и кухней. Например, мне вот в Италии не понравилось. Мы делаем их кухню, скажем так, в Латвии, пиццы и так далее, ну, как мне кажется, лучше, чем они там у себя. Может быть, я не там просто трапезничал. Ну, а иногда рыбалкой запоминается отпуск в Европе с видом на дворец и встречи с полицией. Скоро об этом.
2: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем во многих районах Видзмы продолжают идти дожди. На остальной территории страны только местами возможны кратковременные осадки. В центральной и западной частях переменная облачность, местами солнечно. А вот поздно вечером в Курзаме возможны осадки. Ветер слабый, Видзмы и Латгале умеренный, западный. Температура воздуха 13-16 тепла в Видзмы, в Латгале 16-21, 19-21 по Земгале, в Курзаме плюс 18-21. В Риге возможен кратковременный дождь, облачность уменьшится, при слабом ветре воздух прогреется до 23 градусов тепла. Завтра в среду днем вновь больше всего осадков окажется в Латгале и утром, и днем. В остальной части страны переменная облачность, воздух прогреется до 15-22 градусов тепла.

немецком Дрездене у знаменитого дворца Свингер произошла история, достойная туристического анекдота. 35-летний гражданин Польши решил порыбачить прямо в дворцовом пруду, очень популярном во всей Европе. Прохожие заметили мужчину с удочкой у воды. Ну, недолго думая, взяли да и вызвали полицию. По словам очевидцев, рыбаку даже удалось поймать карпа, пока полиция ехала. Естественно, карпа потом отпустили, ну и проверка показала, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, где-то около 2,7 промилле. В итоге, вместо спокойной рыбалки, этот турист получил задержание, ну и, естественно, беседу с немецкими полицейскими. Кстати, это уже не первая громкая рыбная история в Европе за последнее время. Как-то актуально стало ловить в популярных бассейнах рыбу. Дорогое и неправильное действие. Не повторять. Так, одному горе-рыбаку запретили после неправильной рыбалки въезд в страну на 5 лет. Горят очередные электрокары. Горят. Какие

у компании Xiaomi сейчас горит не только рынок электромобилей, но и иногда и сами автомобили. Так, в Китае снова загорелся спортивный электрокар Xiaomi SU7 Ultra. Инцидент произошел совсем недавно, 7 июня. Машина вспыхнула прямо на мосту. В этот раз обошлось, слава богу, без пострадавших. И это уже не первый подобный случай. Предыдущее возгорание такой же модели произошло еще осенью прошлого года. И по предварительным данным бортовой системы, тяговая батарея работала в штатном режиме, и признаков так называемого теплового разгона не было. А значит, причиной пожара, вероятно, стал какой-то другой технический узел. И пока что Xiaomi не знает, что это такое, но изучают эту ситуацию. Напомню, Xiaomi SU7 Ultra — это достаточно мощный электрический спорткар, с которым китайский техногигант, назовем его так, пытается ворваться в премиальный автомобильный сегмент и конкурировать, как вы понимаете, с самыми-самыми. А кто у нас там? Tesla и Porsche. Но, как показывает практика, в мире электромобилей сегодня важны не только скорость и технологии, а еще и доверие к безопасности. Так что, если их автомобили будут и дальше так легко воспламеняться и гореть ни с того ни с сего, и причем неизвестно почему, даже компания не может сейчас это понять, то боюсь, что до Tesla и Porsche им еще очень далеко. Ну и судя по количеству радиослушателей, которые прямо сейчас слушают топ-радио, к нам доверие больше у наших слушателей, чем к автомобилям Xiaomi. Вы нам доверяете. Окей, тогда принимайте следующий радиоголос, который подведет. Но не вас, а черту под этим рабочим днем. Лина Исаева. Далее до 17:00. Пока!

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Если вы не слышали утренний эфир сегодня, то рассказываю. Вчера я, уходя с работы, случайно забрала домой чужой ужин. Просто я перепутала одинаковые контейнеры в общем холодильнике у нас в офисе. Осознала я это только уже дома, испытала весь спектр чувств от стыда до искреннего сочувствия человеку, которого я лишила ужина. Но сегодня утром мы вместе со слушателями ТОП-радио решали, как же мне лучше загладить свою вину. И сошлись на том, что вернуть контейнер на место вместе с шоколадкой и запиской с извинениями будет самым разумным вариантом. Так я и сделала. И вот, прошло уже несколько часов, да половина дня уже прошло, а коробочка с шоколадкой все еще стоит в холодильнике. И теперь у этой истории появился новый сюжетный поворот. Либо человек еще не обнаружил пропажу, либо обнаружил, но решил не связываться с подозрительным контейнером от неизвестного доброжелателя, от меня. В общем, расследование продолжается. Будем следить за развитием событий прямо с места моего преступления. Ну а пока что начинаем нашу дневную смену. С вами Лина Исаева.

0: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Еще не пользуешься приложением Мего Драугс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
5: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом Сталмец, давай.
10: Лето, лето, лето, как же мы тебя ждали!

вчерашнего дня, когда пасмурность давила нам навеки, и опасность уснуть в неподходящий момент поджидала на каждом шагу. Но на этот случай есть новость. Ученые, кажется, наконец

ученые смогли заставить небольшую часть мозга как будто бы ненадолго подремать прямо во время бодрствования мыши. И после этого подопытные чувствовали себя заметно бодрее своих невыспавшихся коллег. Но тут, друзья, мне хочется задать вопрос ученым. Ученые, вы что, никогда не сидели за партами университета? Это же базовый навык любого студента – спать на паре с открытыми глазами и при этом делать вид, что внимательно слушаешь лекцию. Ну какие мыши? Мы это еще много лет назад освоили. Ну а прямо сейчас будем осваивать азы здоровой самооценки вместе с Мия Бойко.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да!

есть вечно по системе All Inclusive. Но новость. Для многих это вообще отдельный вид терапии. И шведский стол, и бассейн, и море, и никаких решений сложнее, чем выбрать между арбузом или пахлавой. Так вот, в Турции сейчас обсуждают, как же слегка обновить эту систему. Спокойно, друзья, без паники. Отказываться от All Inclusive никто не собирается, но в будущем могут появиться более гибкие форматы отдыха. Например, часть услуг будут предлагать отдельными пакетами, а туристов станут активнее знакомить с местной кухней, экскурсиями и жизнью за пределами отеля. А причина в том, что сейчас многие отдыхающие проводят весь отпуск внутри гостиничного комплекса, а местные рестораны, магазины и небольшие бизнесы остаются немного в стороне от туристического праздника жизни. Так что концепция «все включено» остается, но, возможно, скоро в нее включат еще немного и самой Турции, а не только отдельные прелести, курортной жизни. Ну а мы прямо сейчас включаем наш заключающий, завершающий трек этого часа от Дон Диабло.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ко дарит ар мајок иегадис вај реновацијас идејам, кас тава галва дзиво јо парак илгу лајку?
3: Изгрази тас ара!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.

из Китая, который, как оказалось, в итоге купил воздух. Мужчина заплатил за жилище еще в процессе стройки, несколько лет ждал свою квартиру на 34 этаже. Дом в итоге построили, все хорошо. Правда, когда пришло время получать ключи и заселяться, выяснилось, что в здании всего лишь 32 этажа. И вот тут хочется отдельно отметить уровень терпения и оптимизма человека, который несколько лет ждал квартиру, которой физически не существует. В итоге покупатель пошел в суд и выиграл это дело. Деньги ему постановили вернуть. Так что, друзья, если вам когда-нибудь покажется, что ваши жилищные вопросы слишком сложные, просто вспомните этого бедного человека, который купил квартиру на этаже, которого не было даже на этой земле.

0: Кэрос. Они сказали, а мы сделали. Совсем скоро включим.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Вперед! В магазинах друга цены на прогулки! Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
6: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
7: В доме не хватает места или просто умных решений?
8: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
7: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 9 июня, в Латвии преимущественно

0: мае прадыктэлвае страдар прыеку.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk par

0: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут, счастливчик?
0: Николай.
1: Николай, ну ты все верно сделал. Ты услышал этот рев мотора, дозвонился на топ-радио, и мы тебя поздравляем с тем, что ты выиграл подарочную карту на Виада в размере 30 евро. Ты молодец.
0: Супер, спасибо.
1: Где ты сейчас находишься, Николай?
0: Я нахожусь на юге. Сижу в машине, за рулем.
1: Сидишь, правильно. А двигатель заведен?
0: Нет.
1: Нет? А можно узнать, сколько там у тебя осталось топлива в баке?
0: Ну, где-то полбака.
1: Полбака. Ну, отлично. Как раз за это время ты успеешь к нам приехать, получить карту и заправиться на всю тридцатку на заправке Виада. Мои поздравления тебе.
0: Супер. Классно.
1: Спасибо, участвую еще.
0: Вы лучшие.
1: Спасибо. У нас самые лучшие слушатели. В частности, ты, Николай. Да. Спасибо тебе огромное и отличного солнечного вечера желаю. Как
0: да,
1: тебе, так и всем
0: дня.
1: Слушателям. Топ-радио.
0: Да, всем хорошего дня. До свидания.
1: Пока.

все, друзья. Новости хорошие обсудили, музыку послушали, карту разыграли. Дальше с вами будет довольно знакомый голос Артема Демьяненко. И в его вечернем драйве у вас тоже будет возможность выиграть карту на Виада на 30 евро. Всем отличного вечера. С вами была Лина Исаева. Услышимся, когда услышимся. Пока!

услышишь этот сигнал, не теряй времени, звони сразу и выигрывай подарочную карту Виада на 30 евро. Ну и денек! Виада, выгодно остановиться!

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погоде». Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, но после 8-9 вечера на территорию Курзума приходят осадки, естественно, облачная погода, а к центральной части страны они доберутся только ночью. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 16 градусов на Курзумском побережье и местами до 20, Латгала 18-21, Земгала-Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13 до 17.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне «Смекта Гоу» всего за полцены. А «Линекс Комплекс» со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
8: Еще не пользуешься приложением Мегодраукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение,

Гага. Любимое развлечение на пляже, настольная игра Руми. Все друзья и знакомые приезжают и начинают с нами играть. И еще обязательно крем SPF, ну куда же без него, и хочется побольше солнца. Три вещи, которые вы берете с собой на пляж. Сегодня обсуждаем эту тему. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Едем дальше, ближе к солнцу. Moving to the sun.

0: Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Вейнебас Гатву, Тирбанас до Улманя Гатву, при повороте налево, также Муксалас от Лайву до Муксальского круга, улица Сенчу от Мера до Бривибас, Крустас Базницас от Висколю до Берспилс, Островной мост от Луцавсала до улицы Телц и Густава Земгла Гатву от ГАВС до Бривибас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

на пляж всегда берут три вещи. Вода. Вот, кстати, про воду никто не вспомнил, да? Куда ж без нее? Stay hydrated. Солнцезащитный крем и маленькая колонка. Без музыки отдых как-то не начинается. Так что я вас слушаю даже на море. Вот что значит верный слушатель. Спасибо, Андрей. Возьми телефон, кстати, телефон тоже. А есть те, кто...

Новиночка от Барбс и Робин Шульц. Лучшие времена, Better Times. Когда же эти лучшие времена? Сегодня, потому что будущее еще не наступило. Прошлое уже не поменяешь, поэтому какой самый лучший день? Конечно же, сегодня. Даже если вы не выспались, даже если что-то пошло не так, уже для многих конец рабочего дня. Отдохнем скоро. Ну, конечно, если вы не ночная смена, вам-то доброе утро. Сегодня обсуждаем топ-3 вещи, которые вы берете на пляж. Так как в последнее время, пишет слушатель, мой пляж — это исключительно, где наша Гауя впадает в море. И так как на самом деле ветра рождаются именно там, а не в Лепе или в Энспилсе, как утверждают жители этих двух прекрасных городов, я думаю, сейчас жители этих двух городов поспорят, всегда беру с собой пляжную палатку, колонку с любимым радио и сколько могу унести шипучих напитков. Вот такой список у нашего слушателя. Спасибо, что всегда с нами, даже на море. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Топ-3 вещи, которые вы берете на пляж, можете поделиться. Также привет, поздравлений, ну и по вечерам дорожная информация актуальна.

0: В доме не хватает места или просто умных решений?
1: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
0: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, в

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Я не дал искать резы на Лигу, Лигу, курсам остана всех прецы на Лигу.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8-9.

0: Brian Grace, Tiësto, Beautiful Places. Где же эти Beautiful Places? Ну, наверное, там, где нету пробок. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Теглова, от Гуннера Астрас до Ницгалас. Также островной мост от Луцавсала до улицы Телц. Густава Замкалагатва от Эритю до Бривибас. Островной мост от Зачсала до Муксалас. Также на Бривибас от Густава Замкалагатва до Лелвардес. И на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

0: Валь, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Кто у нас на связи?
1: Меня Влад зовут.
0: Влад, очень приятно. Вы дозвонились первый. Поздравляем вас. Есть вот аплодисмент даже вам. Подарочная карта Виада ваша на 30 евро. У вас еще есть возможность привет кому-то передать в прямом эфире. Хотите?
1: Ну, передаю привет всем, кто меня знает.
0: Отлично. Передаем привет. Оставайтесь на связи за эфиром. Мы с вами пообщаемся. Напомним, что сегодня супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с Виада плюс карты, Виада Латвия или Lidl плюс приложениями. Так что не упускайте возможность заехать на Виаду и заправить полный бак. Продолжаем вместе с Mind Enterprises и Джо Киллингтон.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радиопогодь. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода. Лишь в первой половине дня в восточной части страны возможны осадки. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 до 21 градуса. В Латгале 19-22, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 18 и местами до 20 градусов.

0: Lipstick.
1: Кстати, да, Lipstick. На пляж берете? Берете ведро, лопатку и формочки, пишет Юрий. Чтобы вы понимали, Юрий на аватарке серьезный мужчина с бородой, в темных очках и сигарой в зубах, да? Курение вредит вашему здоровью. Я бы хотел посмотреть на вас на пляже с ведром, лопаткой и формочкой. А что, почему нет? Есть еще время написать 2-5 на лейте.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.